0: 呀。
1: 交情嘛的啦。马生这样的。你住嘛的呢其他个铺老三林秋文给略学习。
0: 给起听着马学的听着清晰用马学。
1: 你对来路着去的呢俺妹那的铁位。
0: 哦哦哦
1: 哦哦哦哦哦
0: 哦哦哦哦哦
1: 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦

0: Ладно, не кисай с ней. Яру. Ару.
1: Корги выйда!
2: Chesan, chelo ma chesi lobi bo.